Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM.

0: Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM.

сами.

0: В Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

город с Москвой. Москва, Москва, забери меня домой. Долгой упрямую строкой.

так с места не сойду. Врет, сойдет. Посреди огней вечерних и гудков машин мчится тихий огонь.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Самаре 7 часов 2 минуты. За окном сейчас плюс 19 и ясно. Днем плюс 26-28. Преимущественно без осадков. На радио «Мегаполис» новости. Зара Ахметов.
3: Здравствуйте. Институты Евросоюза могли бы сформировать рабочую группу по переговорам по Украине, считает верховный представитель сообщества по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Об этом она заявила телеканалу РТЕ. Глава евродипломатии ответила на вопрос, следует ли Брюсселю назначить посланника по украинским переговорам, подчеркнув, что все это всегда командная работа. Каллас считает, что в группе должны быть участники, хорошо знающие Россию. В России внедряется проактивный порядок назначения страховых пенсий по старости, в том числе для многодетных матерей и родителей, воспитывающих детей с инвалидностью. Пенсии будут оформляться автоматически, без необходимости личного обращения в соответствующие органы. Об этом заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков. Переход к проактивному механизму стал возможен благодаря тому, что Соцфонд России обладает всей необходимой информацией для расчета и назначения пенсии. В Госдуме предложили компенсировать часть образовательного кредита студентам, которые окончили вуз с отличием. Речь идет о 25% основного долга, пишет РИА Новости. Авторы инициативы считают, что такая мера может стать дополнительным стимулом для тех, кто учится платно или пользуется образовательным кредитом. Сейчас господдержка помогает снизить финансовую нагрузку на студентов, но не предусматривает отдельного поощрения за высокую успеваемость. На аллее трудовой славы в Самаре работает выставка «Герои труда». Она объединяет более 60 биографий героев соцтруда, полных кавалеров Ордена трудовой славы и героев труда России. Их жизнь и деятельность связаны с Самарой и Куйбышевым. Об этом сообщили в администрации Самары. В начале мая эта же выставка в мультимедийном формате открылась на площади Куйбышева. На экспозиции представлены фото и биографии людей с достижениями в науке, промышленности, культуре и образовании. Среди героев трижды героя соцтруда авиаконструктор Сергей Илюшин, конструктор Сергей Королев и другие. Выставка будет работать до окончания теплого сезона. Четверть компаний намерена урезать штат до конца года, пишет «Известия». В основном планируют уволить каждого 10-го сотрудника. Об оптимизации расходов бизнес задумался на фоне высокой ключевой ставки и роста фискальной нагрузки, отмечают эксперты. Самые масштабные сокращения проводят не проблемные компании, а крупнейшие работодатели страны. Эксперты связывают оптимизацию не столько с необходимостью выживания, сколько со стремлением повысить эффективность бизнеса в условиях более медленного роста экономики. По данным Роструда, к началу апреля число рабочих, рекомендованных к увольнению, достигло 105 тысяч человек. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 73 копейки, евро 82 рубля 78 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
2: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре в течение дня переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 26-28. Сейчас в Самаре плюс 19.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: 7.12. Самария, радио Мегаполис. Там, где музыка прежде всего. В вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую. Хорошего вам утра четверга. На календаре 11 июня. Уже завтра начнутся длинные праздничные выходные по случаю Дня России. На улице сейчас плюс 19 градусов. Сегодня снова будет жарко. Обещают до 26-28. Преимущественно без осадков. А что астрологи предсказали нам на сегодня, послушаем. Примерно через 4 минуты. Сейчас на радио Мегаполис информация о дорожной обстановке в Самаре. По данным Яндекс.Карт, движение в городе на 2 балла загружено к этой минуте. Самые крупные скопления транспорта наблюдаются на Нововокзальной, от Московского шоссе до Новосадовой, на улице Авроры, от Мариса Тереза до Аэродромной.
1: Радио Мегаполис. Самара. 103,6 FM.

0: Музыка, которую мы любим от радио «Мегаполис», в Самаре 7 часов 17 минут. Из-за чего наш мозг стареет быстрее? Выясним на 103.6 FM в ближайшие 5 минут, а сейчас на радио «Мегаполис» послушаем гороскоп на четверг. Слово Анне Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, коллективные интересы перевесят личные. Придется встраиваться в общий процесс, и хотите вы этого или нет. Тельцы, день небольших экспериментов. А вот серьезные дела начинать пока не стоит. Близнецы, многие вопросы решатся внезапно и остроумно. Больше доверяйте другим людям, они могут оказаться полезными. Раки, вы увидите альтернативное решение. Стоит поразмыслить над этими вопросами еще несколько дней. Львы, в делах лучше взять паузу. Тревожное состояние ума не даст вам работать продуктивно. Девы, день самодисциплины и деловой хватки. Придется проявить силу воли и управленческие качества. Весы, день тишины и одиночества. Не стоит совершать покупки, терапия шопингом приведет к обратному эффекту. Скорпионы, воздержитесь от важных решений. Планы, составленные недавно, могут сорваться. Стрельцы, не стоит полностью полагаться на чужие обещания. У вас обязательно должен быть свой собственный план действий. Козероги, вторая половина дня будет намного гармоничнее первой. Даже сюрпризы окажутся скорее приятными. Водолеи, могут быть затруднения при покупках или обращении в банк. Хороший момент для того, чтобы полностью привести в порядок финансы. Рыбы, это день паузы. Не поддавайтесь тревожности, необходимости в срочном принятии решения нет.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.
4: Toi.

0: На радио «Мегаполис» золотые хиты. В Самаре 7 часов 21 минута. За окном сейчас плюс 19. Послушаем Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Главные триггеры старения мозга – это хронический недосып и долгий дневной сон. К такому выводу пришли в Университете Аризоны после 10 лет наблюдений за группой из 23 тысяч добровольцев. Они искали причины повреждения белого вещества головного мозга. Оказалось, что даже если вы в целом ведете здоровый образ жизни, плохой сон все равно наносит удар. В зоне риска те, кто спит ночью меньше 7 часов, и те, кто превращает дневной сон в полноценный многочасовой сон. При этом короткий перерыв днем на полчаса, наоборот, для ума полезен. А главный вывод ученых звучит оптимистично. Сон – это фактор, которым мы управляем сами. Это не генетика. Навести порядок в своем графике – самый простой способ защитить свой интеллект.
1: Реклама.
3: Дяди, тети, очень важно! Объявляем

0: вырос окно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: 18 июня. Самарский театр оперы и балета. Юрий Башмет представляет авторскую версию последней оперы Петра Ильича Чайковского «Иоланта» в исполнении ведущих солистов оперных театров России и симфонического оркестра «Новая Россия». Дирижер – маэстро Юрий Башмет. Билеты на сайте театра. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегапорт».

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: На радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 26-28. Сейчас в Самаре плюс 20.
1: Самара 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: их складывая вдвое, а нижний край подворачивали. Так получалась четырехслойная защита вокруг лба и ушей.
1: Добро пожаловать на 103,6 FM. Это радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис. Музыкальный пульс Самары.
1: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает. Что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes. Чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

Там, где музыка прежде всего, радио Мегаполис, 103.6 FM, в Самаре 7 часов 57 минут. У нас впереди свежий выпуск новостей, после прогноз погоды, а сейчас насладимся музыкой, понятной без слов, на радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, в Самаре 8 утра, за окном сейчас солнечно и плюс 21, днем до 26-28, преимущественно без осадков. На Радио Мегаполис с новостями Зара Ахметов.
1: Здравствуйте. Специальный налоговый режим для самозанятых нужно донастроить, чтобы исключить недобросовестную конкуренцию, а также придать ему постоянный статус. Об этом ТАСС заявил председатель Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин. Он также призвал увеличить лимиты дохода самозанятых. Парламентарий отметил, что сам режим, а также его удобство, простота и возможность гражданам выйти из серой зоны, задекларировав доходы, заслуживает большего внимания. Глава Роспотребнадзора назвала 8 прививок, которые необходимо сделать каждому жителю России, которые обеспечивают иммунитет на долгие годы. Речь идет о вакцинах от туберкулеза, гепатита Б, кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и краснухи, уточняет РИА Новости. Попова напомнила, что основные вакцины, которые должен сделать каждый россиянин, внесены в национальный календарь прививок. Вакцинация проводится за счет средств из федерального бюджета страны. Помимо прочего, в России проводится ежегодная сезонная вакцинация против гриппа. Москва и Бразилия ведут переговоры о возможном установлении прямого авиасообщения. Об этом сообщил «Известиям» посол Бразилии в России Серджо Родригес де Сантос. По его словам, обсуждение проходит на уровне ведомств, однако сторонам необходимо решить не только регуляторные, но и коммерческие вопросы, в том числе о поиске авиакомпаний, готовой совершать такие авиаперевозки. Точные сроки запуска прямого авиасообщения пока неизвестны. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 450-летия основания Самары в 1936 году. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале «Макс». Самарской области предстоит большая работа. В ближайшее время планируется сформировать оргкомитет и составить план мероприятий. Отмечается, что празднование станет событием всероссийского значения, а подготовка к 450-летию масштабным преображением города. Две трети Wi-Fi роутеров в домах россиян устарели и влияют на качество интернета. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование разработчика программного обеспечения. Согласно данным аналитиков, наиболее высока эта доля в Чечне, Карачаево, Черкесии, Ингушетии и Дагестане. Меньше всего в Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийском автономном округе, Мурманской области и в Москве. В целом, с конца прошлого года доля Wi-Fi в общем объеме пользовательского интернет-трафика увеличилась на 6 процентных пунктов и достигла 65. Однако крупные операторы фиксированы интернета настаивают, что в их сетях доля устаревших роутеров значительно ниже приведенной в исследовании. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 73 копейки, евро 82 рубля 78 копеек. Зара Ахметов, служба информации.
0: Прогноз погоды на радио Мегаполис. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура днем 26-28 градусов. Сейчас в Самаре плюс 21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Всегда хорошая музыка на радио «Мегаполис». С вами Дмитрий Рожков. Приветствуем. Желаю хорошего утра. На календаре четверг, 11 июня. В Самаре 8 часов 10 минут. Какие гитарные соло попали в топ-3 величайших по версии авторитетного журнала Rolling Stone, узнаем на 103.6 FM в ближайшие 10 минут.
1: Реклама. Едешь по делам, думаешь о работе. А о себе ты когда думал? Не потом. Никогда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 2044.
2: Короли российского рок-н-ролла на живой крыше твоего города в рамках фестиваля Roof Life. Группа «Браво». 27 июня. Самара. Аврора Молл. Дорога в облака. Дорога в облака. Этот город. Ветер знает. Вася и другие всеми любимые хиты. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
0: Давайте посмотрим, что на самарских дорогах. Сейчас, по данным Яндекс.Кар, загружено движение на 4 балла из 10. Крупнее всего пробки к этой минуте на Лесной от Соколова до Полевой на Московском шоссе от Потапова до 4-го проезда, на улице Авроры и Южном мосту от Южного шоссе до улицы Промышленности, еще на Заводском шоссе от проспекта Кирова до Кабельной.
3: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: На радио «Мегаполис» золотые хиты. В Самаре 8.21 плюс 21 за окном. На 103.6 FM Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Журнал «Роллинг Стоун» обновил список 100 величайших гитарных соло всех времен. Как пишут авторы, нет ничего лучше, чем захватывающий взрыв шестиструнной гитары. Длинная, запутанная, бесконечная сага. Лучшие соло мы напеваем в машине или играем на воображаемой гитаре. Критерием оценки стали не продажи дисков, а лишь виртуозное исполнение. Итак, посмотрим на победителей. Третье место. «Eagles», «Отель Калифорния».

второе место – гитара Джимми Хендрикса в композиции «Machine Gun», записанная вживую в 1970-м. Это шквал электрической тоски и протеста против войны во Вьетнаме.

И первое место среди самых великих гитарных соло по версии Rolling Stone занимает Prince – Purple Rain. Критики назвали его пронзительным криком души.

0: Реклама. Внимание! Будущие новоселы! Жилой комплекс «Комфорт» построен. В июне при покупке однокомнатной квартиры вы получаете предчистовую отделку и дизайн-проект в подарок. Выдача ключей уже этим летом. Жилой комплекс «Комфорт». Звоните 990-51-90. Застройщик ООО «Фирма 315». Проект «Реклама» размещена на сайте нашего ведомства.рф. Разрешено строительство номер 67 и номер 122 2022 5-8-2022 года. Предложение распространится на покупку квартиры 38,3 квадратных метров до 30 июня 2026 года.
1: Любят взрослые дети. Аттракционы «Три медведя».
2: Более 45 европейских аттракционов под открытым небом.
1: Детские и семейные.
2: Водные, надувные и экстремальные.
1: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Скучно не бывает.
3: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
4: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
5: Вараны, змеи и крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ Паркхаус. Без возрастных ограничений.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио

0: Ка-чинг.
1: Радио Мегаполис. Там, где музыка прежде всего.

0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре в течение дня переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 26-28. Сейчас в Самаре 21 градус.
1: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: хороших проектов создания комфортной городской среды. Доклинические исследования российской вакцины от аллергии на амброзию начнутся в следующем году. Ее прототип показал высокую эффективность, сообщила в интервью РИА Новости руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. На этот тип аллергии приходится около 30% от всех остальных аллергических реакций. Особенно это распространено в южных регионах нашей страны. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 73 копейки, евро 82 рубля 78 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 26-28. Сейчас в Самаре 21 градус.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: девочки смеются.
1: 9.09, Самара, радио Мегаполис, золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков, доброе утро четверга, на календаре 11 июня, за окном сейчас плюс 21 градус. Радио Мегаполис, невероятный вопрос, спонсор игры АО «Синема Парк», кинотеатр «Синема Парк» в Молле Паркхаус на третьем этаже. Победитель получит, благодаря догадливости, два билета в кинотеатр «Синема Парк». И вот сегодняшний невероятный вопрос, внимание. Среди нас один из 15 полностью доверяет в этом вопросе своей второй половине. Среди нас один из 15 полностью доверяет в этом вопросе своей второй половине. Что же они перекладывают на чужие плечи и ни в какие детали не вникают? Как вы думаете, 25-07-021, звоните, предлагайте свои версии, желаю удачи. 25-07-021. Невероятный вопрос на радио Мегаполис 103.6 FM. Сейчас на радио Мегаполис дорожная сводка. По данным Яндекс.Карт, к настоящему моменту плотное движение в Самаре на 5 баллов загружено. Сильнее всего на Ракитовском шоссе, стоянке грузовых машин до Авторынка, на Антонова-Овсинка, от Карбышева до Авроры. На проспекте Масленникова от Московского шоссе до Мичурина. Еще на Заводском шоссе от Профильной до 22-го парсъезда. И на Южном мосту от Авроры на Южном берегу до Заводского шоссе.
2: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.

0: 9.16, уже 17 минут. Самарин, радио Мегаполис, невероятный вопрос. Мы разгадываем, среди нас один из 15 полностью доверяет в этом опросе своей второй половине. Что же они перекладывают на чужие плечи и ни в какие детали не вникают? 25-07-021 по этому номеру. Ваш вариант принимаю. Послушаем их. Доброе утро, как думаете вы?
1: Доброе утро. Я думаю, что это подарок для близких или там для друзей.
0: Принимается как вариант. Неплохо, но речь о другом. Она, спасибо. Доброе утро. Вас послушаем. Да. Какая версия у вас?
2: Может быть, в выборе куда поехать отдохнуть больше вот женщины выбирают.
0: А у вас так? Вы доверяете своей второй половине?
2: Ну, в основном, да.
0: Решение этого вопроса. Вообще не принимаете никакого участия или все-таки?
2: Нет,
0: советуется
2: ну,
0: с вами?
2: Бывает, да, советуется. Да. Но в основном она, конечно.
0: Среди нас один из 15 полностью доверяет в этом опросе своей второй половине, а именно... Поездка в отпуск, планирование, подготовка, организация отпуска. Абсолютно правильный ответ на сегодняшний невероятный вопрос. Быстро вы его разгадали и получаете благодаря этому отличный приз. Два билета в кинотеатр «Синема Парк». Как зовут вас?
2: Ура, Михаил.
0: Михаил, я поздравляю вас с победой. Блестящий, молодец.
2: Спасибо. Я Михаил с улицы Аминева разгадал невероятный вопрос.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Астрологический прогноз.
5: Доброе утро. Вен, коллективные интересы перевесят личные. Придется встраиваться в общий процесс, и хотите вы этого или нет. Тельцы, день небольших экспериментов. А вот серьезные дела начинать пока не стоит. Близнецы, многие вопросы решатся внезапно и остроумно. Больше доверяйте другим людям, они могут оказаться полезными. Раки, вы увидите альтернативное решение. Стоит поразмыслить над этими вопросами еще несколько дней. Львы, в делах лучше взять паузу. Тревожное состояние ума не даст вам работать продуктивно. Девы, день самодисциплины и деловой хватки. Придется проявить силу воли и управленческие качества. Весы, день тишины и одиночества. Не стоит совершать покупки, терапия шопингом приведет к обратному эффекту. Скорпионы, воздержитесь от важных решений. Планы, составленные недавно, могут сорваться. Стрельцы, не стоит полностью полагаться на чужие обещания. У вас обязательно должен быть свой собственный план действий. Козероги, вторая половина дня будет намного гармоничнее первой. Даже сюрпризы окажутся скорее приятными. Водолеи, могут быть затруднения при покупках или обращении в банк. Хороший момент для того, чтобы полностью привести в порядок финансы. Рыбы, это день паузы. Не поддавайтесь тревожности, необходимости в срочном принятии решения нет.
3: Радио Мегаполис 103.6 FM.

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. 9.23 в Самаре. Примерно 5 минут назад разгадали мы невероятный вопрос на радио Мегаполис. Среди нас один из 15 полностью доверяет в этом вопросе своей второй половине. Что же они перекладывают на чужие плечи? Правильный ответ. Поездка в отпуск, сказал нам Михаил с улицы Аменева. Выиграл 2 билета в кинотеатр «Синема Парк». И вы тоже побеждаете в невероятном вопросе на радио Мегаполис. По утрам в будни его задаю после 9. Очередной прозвучит после длинных праздничных выходных в понедельник. Желаю вам удачи. За окном у нас плюс 23 уже. О погоде подробнее поговорим в ближайшие 10 минут. Сейчас на радио Мегаполис Катя Григорьева.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Главные триггеры старения мозга – это хронический недосып и долгий дневной сон. К такому выводу пришли в Университете Аризоны после 10 лет наблюдений за группой из 23 тысяч добровольцев. Они искали причины повреждения белого вещества головного мозга. Оказалось, что даже если вы в целом ведете здоровый образ жизни, плохой сон все равно наносит удар. В зоне риска те, кто спит ночью меньше 7 часов, и те, кто превращает дневной сон в полноценный многочасовой сон. При этом короткий перерыв днем на полчаса, наоборот, для ума полезен. А главный вывод ученых звучит оптимистично. Сон – это фактор, которым мы управляем сами. Это не генетика. Навести порядок в своем графике – самый простой способ защитить свой интеллект.
1: Реклама.

0: 8-373-2010.
1: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио «Мегаполис».

0: облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду. Температура днем 26-28 градусов. Сейчас в Самаре плюс 22.
1: Самара 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Без 20.10. Самаре. Радио Мегаполис. Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Приветствую. Желаю отличного утра. На календаре четверг, 11 июня. Родившимся в этот день человеке-акваланге. Катя Григорьева вам будет рассказывать минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
1: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем

0: утро с окном.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Несколько слов о дорожной обстановке в Самаре к настоящему моменту. На 4 балла загружено движение в городе по данным Яндекс.Карт. Больше всего транспорт скопилось на Ракитском шоссе от магистральной до проспекта Карла Маркса. На Зубчининском шоссе от магистральной до Воеводина. На Заводском шоссе от профильной до 22-го партсъезда. На улице Авроры и Южном мосту от Южного шоссе до Заводского. И на улице Авроры от аэродромной до Гагарина.
3: Радио «Мегаполис». Самара 103.

0: Без 15.10. Самария, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего. И где мы сейчас послушаем что-то интересное от Кати Григорьевой.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 11 июня 1910 года во Франции родился человек-акваланг, король моря Жак-Ив Кусто, путешественник, ученый, изобретатель, археолог, режиссер. Он прожил 87 лет, а сделал столько, будто прожил 300, в том числе изобрел легкий акваланг и батискаф, ныряющее блюдце, который мог погружаться на 400 метров. Кинокамера попала в руки Кусто в 13 лет, когда отец купил ее, чтобы снимать семейные развлечения, и больше он с ней не расставался. Не расставался Кусто и со своей красной шапкой – Бини, вокруг которой много легенд. По самой известной версии, Жак-Ив надевал шапочку сразу после возвращения из моря, потому что при погружении в уши попадает вода, и важно не простудить их на поверхности. Также считается, что красная шерстяная шапка Кусто – это дань уважения английскому водолазу XIX века Уильяму Уокеру, который укреплял фундамент Винчестерского собора. Тот, в свою очередь, носил красную шапочку, продолжая традицию английских моряков из графства Кент. Им шапки вязали в форме открытого рукава. Надевали их, складывая вдвое, а нижний край подворачивали. Так получалась четырехслойная защита вокруг лба и ушей.
4: Радио «Мегаполис».

0: калупаси.
1: 9 часов 57 минут в Самаре. Впереди на радио Мегаполис свежие новости, прогноз погоды. А прямо сейчас послушаем на 103.6 FM музыку, понятную без слов.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 10 утра, за окном плюс 24, солнечно, днем до 26-28, преимущественно без осадков. На Радио Мегаполис новости, Зара Ахметов.
1: Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что может рассчитывать на снижение ключевой ставки Центробанка. Об этом президент сказал на совещании с правительством. По его словам, инфляция снижается и сейчас составляет чуть более 5%. Поэтому есть основания рассчитывать на снижение ставки и выход на другие необходимые параметры. Президент также напомнил, что власти понимали последствия жесткой денежно-кредитной политики. Ее целью было сдержать инфляцию. По словам Путина, теперь экономика будет расти дальше, а инфляция должна прийти к целевым показателям. С этого года в детские лагеря перестанут брать вожатых без педагогического опыта. Об этом глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил на совещании президента с правительством. Министр объяснил, что из-за сезонного характера работы персонал в лагеря долгое время набирали почти без специальных требований. Теперь эту практику решили пересмотреть. Кравцов также сообщил, что этим летом в России заработают более 40 тысяч детских лагерей. Это на 280 больше, чем годом ранее. Отдохнуть в них смогут более 5,5 миллионов детей. Авиакомпании предложили обязать уведомлять пассажиров о положенных услугах при долгой задержке рейса. Как сообщает РИА Новости, такое обращение депутаты Госдумы направили главе Минтранса. Речь идет об СМС-сообщениях с информацией о питании, размещении в гостинице или трансфере. Такие уведомления предлагают отправлять, когда у пассажира появляется право на эти услуги. Парламентарии также предложили использовать электронные ваучеры. Пассажир мог бы получать в сообщении QR-код или ссылку для получения воды, еды или подтверждения размещения в гостинице. В Самаре утилизируют трамваи со 100% износом. Муниципальное предприятие «Трамвайно-троллейбусное управление» уже отправило на переработку 99 старых вагонов. До конца года планируется утилизировать еще 35 трамваев. Об этом сообщили в администрации Самары. На первом этапе сотрудники сливают технические жидкости, демонтируют двери, проводку, двигатели, сиденья и валидаторы. Нарезку кузова одного трамвая уходит до 1,5 дня. Часть материалов отправят на полигоны, металл сдадут на переработку. Рабочие запчасти сохранят для ремонта старого подвижного состава. За 1,5 года в Самаре заменили почти 2/3 трамваев. Более половины россиян признались, что любят поесть на ночь. Так ответили 52% участников опроса. Они рассказали, что вечером у них часто просыпается аппетит, особенно если днем не было времени нормально поесть. 47% наоборот стараются не есть перед сном. Одни ужинают заранее, другие отмечают, что так лучше себя чувствуют и легче засыпают. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: Прогноз погоды на радио Мегаполис. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду. Температура днем 26-28 градусов. Сейчас в Самаре плюс 24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. В Самаре 10 часов 9 минут. Прямо сейчас на 103.6 FM узнаем с вами, какая автолегенда может вернуться в новом обличье.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Ford Focus. Помните, как нулевые о нем мечтали? Кредитный бум, завод во Всеволожске и очереди за вторым фокусом, ставшим главным символом среднего класса. Позже он превратился в повод для иронии, мол, кредитов фокус – выбор офисного планктона. Но статистика непреклонна. В истории нашей страны это одна из самых популярных иномарок. За границей судьба модели тоже была яркой. Но в Штатах ее сняли с производства в 2018, а в Европе – в прошлом году. И вот легенда планирует вернуться. Правда, это будет не хэтчбэк, а кроссовер. О технических деталях и внешности пока мало что известно. Зато заявлено, что Ford готовится конкурировать с Кашкаем и Toyota CHR. Впрочем, из наших дворов вытеснить китайские кроссоверы у него уже вряд ли получится. Для нас Ford Focus, скорее всего, так и останется приятной ностальгией.
1: Реклама.
4: Да,

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Ищите изысканный вкус для особого вечера? Во всех супермаркетах «Миндаль». Благородные сыры горгонзола, рокфор и голдблю от Шонфилд. Всего 699,99 за целый килограмм. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: 18 июня. Самарский театр оперы и балета. Юрий Башмет представляет авторскую версию последней оперы Петра Ильича Чайковского «Иоланта» в исполнении ведущих солистов оперных театров России и симфонического оркестра «Новая Россия». Дирижер – маэстро Юрий Башмет. Билеты на сайте театра. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы 207-2127. Радио

0: Отличная музыка для рабочего настроения на радио Мегаполис 103.6 FM. В Самаре 10 часов 22 минуты. С вами Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. Желаю вам хорошего утра четверга. Сегодня 11 июня. Плюс 24 сейчас за окном. На 103.6 FM с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Журнал Rolling Stone обновил список 100 величайших гитарных соло всех времен. Как пишут авторы, нет ничего лучше, чем захватывающий взрыв шестиструнной гитары. Длинная, запутанная, бесконечная сага. Лучшие соло мы напеваем в машине или играем на воображаемой гитаре. Критерием оценки стали не продажи дисков, а лишь виртуозное исполнение. Итак, посмотрим на победителей. Третье место. Eagles, отель «Калифорния».

второе место – гитара Джимми Хендрикса в композиции «Machine Gun», записанная вживую в 1970-м. Это шквал электрической тоски и протеста против войны во Вьетнаме.

И первое место среди самых великих гитарных соло по версии Rolling Stone занимает Prince – Purple Rain. Критики назвали его пронзительным криком души.

0: Реклама. Внимание! Будущие новоселы! Жилой комплекс «Комфорт» построен. В июне при покупке однокомнатной квартиры вы получаете предчистовую отделку и дизайн-проект в подарок. Выдача ключей уже этим летом. Жилой комплекс «Комфорт». Звоните 990-51-90. Застройщик ООО «Фима 315». Проектная декларация размещена на сайте нашпатиком.рф. Разрешено строительство 60 и 1 лист 22-2025 22 года. Предложение распространится на покупку квартиры 38,3 квадратных метров до 30 июня 2026 года.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Едешь по делам, думаешь о работе. А о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 2044.
4: Ура! Каникулы! Самое время для похода в театр. Для вашего удобства переходим на летнее расписание. Вечерние спектакли по будням на большой и малой сцене. Премьеры сезона и лучшие постановки прошлых лет. Магия театральной куклы, которую стоит ощутить. Билеты в кассе и на сайте.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегапорт».

0: всегда хорошая музыка на радио Мегаполис.
1: Может, опять?

0: Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ Вертикаль.
5: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
6: Звони в госокно. Пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
4: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
7: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
8: 11 июня. Самара. Аврора Молл. «Дельфин». Известные композиции в уникальном звучании. Любимые хиты разных периодов. Магия света и визуального оформления. Подробности на сайте roflife.ru. 16+.
9: Телефон рекламной службы 207-21-27.
10: Радио.

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре 10 часов 46 минут. Сейчас на 103.6 FM. Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 11 июня – Общероссийский день рассеянного склероза. Дата призвана напомнить о важности ранней диагностики заболевания. Вопреки распространенному мнению, рассеянный склероз не связан с потерей памяти у пожилых. Он чаще поражает молодых – от 20 до 40 лет и чаще женщин. При этой болезни иммунная система атакует ткани головного и спинного мозга. Может быть мышечная слабость, повышенная утомляемость или судороги, снижение остроты зрения, расстройство речи. Это хроническое неизлечимое аутоиммунное заболевание. От рассеянного склероза страдал писатель Юрий Тынянов, автор исторических романов «Кюхля» о поэте-декабристе Кюхельбекере и «Смерть Вазир Мухтара» о Грибоедове. Роман Пушкин Тынянову не дала завершить болезнь. Болезнь неизлечима, но в наши дни ее развитие можно замедлить, и значительно. Есть пример удачной борьбы с рассеянным склерозом. Голливудская актриса Сельма Блэр провела рискованную терапию и сняла об этом документальный фильм в 2021 году.
4: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

0: Радио «Мегаполис».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами.

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
4: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 11 часов 2 минуты, за окном плюс 24, днем до 26-28, преимущественно без осадков. На радио Мегаполис новости Зарап Ахметов.
1: Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за подделку и использование фиктивных медицинских документов. Речь идет о справках об отсутствии опасных заболеваний, в том числе ВИЧ. За подделку, продажу или использование таких документов может грозить штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Также возможно ограничение свободы, принудительной работы или лишение свободы. Если нарушение связано со справками об отсутствии опасных инфекций, наказание будет строже. В этом случае возможный штраф составит от 800 тысяч до 1,5 миллионов рублей. Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Центробанк предложили обязать согласовывать с Госдумой решение по ключевой ставке. С такой инициативой выступили депутаты, пишет парламентская газета. Речь идет о ставке выше 7%. Если законопроект примут, Банк России сможет принимать такие решения только с согласия парламента. Автор инициативы отмечает, что высокая ставка влияет на кредиты, ипотеку, бизнес и обычных граждан, поэтому такое решение требует предварительного обсуждения. Также предлагается отдельно оценивать, как политика Центробанка отражается на ипотечном кредитовании. Многодетным семьям предложили давать беспроцентную рассрочку на покупку первого жилья. Об этом в беседе с порталом News.ru заявила зампред комитета Госдумы по защите семьи Мария Дробот. По ее мнению, поддержка многодетных должна быть комплексной. Среди возможных мер депутат назвала единый статус многодетной семьи по всей стране, доступное жилье, расширение мат-капитала, а также бесплатное образование и здравоохранение. Дробот также считает, что помощь семьям невозможна без контроля цен на товары первой необходимости, лекарства и детские товары. Большинство трудоустроенных жителей Самары чувствуют себя на работе уверенно. 59% опрошенных заявили, что не испытывают никаких страхов, связанных с трудовой деятельностью. К таким выводам пришли аналитики сервиса по поиску работы «Суперджоб» по итогам опроса. На первом месте среди тревог самарцев – риск увольнения, второе место заняла боязнь низкой зарплаты и недооцененности труда, третье – страх потерять востребованность как специалист. Россияне рассказали, сколько готовы тратить на спортивные матчи. По данным опроса сервиса «Выбери.ру», почти 40% болельщиков тратят на походы на матчи в своем городе не более 10 тысяч в год. При этом поездки на крупные спортивные события обходятся заметно дороже. Более 40% опрошенных готовы потратить на спортивный туризм от 100 до 300 тысяч рублей. Чаще всего россияне ходят на футбольные и хоккейные матчи. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек. Зарап Ахметов, служба информации.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 26-28. Сейчас в Самаре 24 градуса.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Роберт Майлз на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего настроения. Вашей компании Дмитрий Рожков. Удачного вам продолжения четверга, 11 июня на календаре. Впереди ждут нас длинные праздничные выходные. С наступающим Днем России. Дальше на 103.6 FM примерно 10 минут нашей любимой музыки нон-стоп. На очереди Хуанес, Ла Комиссионера. Через минуту на радио Мегаполис.
1: Реклама.
2: Добрый

0: 8-373-2010.
1: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегаполис».

0: Реклама.
1: Летняя программа в аттракцион кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
2: Анимация, квизы и ростовые куклы.
1: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
2: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
1: Праздник для всей семьи.
2: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполь».

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: без тебя.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сегодня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду. Температура днем 26-28 градусов. Сейчас в Самаре плюс 25.
2: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. В Самаре 12 часов 1 минута, плюс 26 на улице. Новости на Радио Мегаполис. Зара Ахметов.
1: Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон об аресте имущества граждан, которые уехали из России и совершили административные правонарушения против интересов страны. Документ размещен на портале правовой информации. Речь идет о нарушениях, связанных в том числе с публичными призывами к санкциям против России, распространением экстремистских материалов и неуплатой штрафов по таким делам. Закон также предусматривает, что если человек находится за границей, его нельзя уведомить. Суд назначит ему защитника. Новые правила начнут действовать с 1 сентября. Госдума приняла закон о дополнительных гарантиях для иностранцев, которые служат в российской армии по контракту. Таких граждан нельзя будет депортировать, а также лишать вида на жительство, разрешения на временное пребывание или разрешения на работу. Новые правила касаются и тех, кто участвовал в боевых действиях в составе Вооруженных сил России. Уже принятое с 24 февраля 2022 года решение о депортации или аннулировании документов в отношении таких иностранцев должны прекратить действие. Новый комплексный законопроект должен усилить защиту россиян от мошенников. Об этом порталу News.ru сказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Одна из главных норм касается возврата похищенных денег. Если перевод был совершен без согласия клиента, банк должен будет вернуть средства. Также предлагается ограничить число банковских карт у одного человека до 20 штук. Это должно помешать схемам, когда на подставных лиц оформляет сразу много счетов. Кроме того, законопроект вводит ограничения для договоров связи в течение 90 дней после получения номера нельзя будет расторгнуть договор связи. Это помешает злоумышленникам оперативно перепрошить сим-карту и скрыться. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 450-летия основания Самары в 1936 году. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале «Макс». Самарской области предстоит большая работа. В ближайшее время планируется сформировать оргкомитет и составить план мероприятий. Отмечается, что празднование станет событием всероссийского значения, а подготовка к 450-летию – масштабным преображением города. Международная федерация футбола опубликовала на своем сайте гимн чемпионата мира. Он получил название «ДНК». В работе над композицией приняли участие французский диджей Дэвид Гетта, итальянский оперный певец Андреа Бочелли, а также исполнительницы из США и Южной Кореи. Песня впервые будет исполнена в ходе церемонии открытия турнира сегодня в Мехико. В стартовом матче сыграют сборные Мексики и ЮАР. Футбольный турнир в этом году впервые состоится с участием 48 национальных команд. Он пройдет на территории трех стран – США, Канады и Мексики. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды на завтра, 13 июня, в пятницу. Переменная облачность ожидается в Самаре преимущественно без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре плюс 26.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Это «Триумвират» музыкантов из солнечной Бразилии, Алок, Бруно Мартини и Зиба. Я Минал на радио «Мегаполис». Отличная музыка для рабочего настроения. Вашей компании Дмитрий Рожков. Приятного вам дня желаю. Сегодня четверг, 11 июня. О 10 удивительных фактах о медузах Анна Романова расскажет нам минут через 5 на 103.6 FM. А немного раньше великолепнейший дуэт Леонида Агутина и Анжелики Варум на радио «Мегаполис».
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
2: Дом у «Космопорта-2» сдан.
1: А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
3: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
4: «Альтопрофиль», компания «Домсайдинга». Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
5: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Став

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Камбала в миндале по идеальной цене. 399,99 за килограмм. Уже без головы. Вам осталось только выбрать, как ее приготовить. Пожарить до золотистой корочки или запечь с лимоном. Остальные заботы мы взяли на себя. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
4: Короли российского рок-н-ролла на живой крыше твоего города в рамках фестиваля Roof Life. Группа «Браво». 27 июня. Самара. Аврора Молл.
5: Дорога в облака.
4: «Дорога в облака», «Этот город», «Ветер знает», «Вася» и другие всеми любимые хиты. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
6: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио «Мегаполис».

0: Леонид Агутин, Анжелик Варум на радио Мегаполис. Музыка, которую мы любим. Далее на 103.6 FM The Weeknd, Blinding Lights. А сейчас на радио Мегаполис мы встречаем Анну Романову.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Медузы – удивительные морские существа, появившиеся более 500 миллионов лет назад. Они виртуозно выживают в океанах, хотя устроены даже не просто, а по-настоящему примитивно. Сегодня медузы. Медузы древнее динозавров. Они живут в Мировом океане уже больше 500 миллионов лет, пережив все массовые вымирания. Тело медузы на 95%, а иногда и на 98% состоит из воды. По этой причине медузы абсолютно прозрачны. У медуз нет мозга, сердца, жабр, костей и кровеносной системы. Вместо мозга они используют простую сеть нервных клеток, разбросанных по всему телу, чтобы реагировать на прикосновение и свет. Кубы медузы могут активно плыть со скоростью до 6 метров в минуту. Медузы плывут с помощью сокращения мышц своего купола, выталкивая воду и создавая реактивную тягу. Большинство медуз различают только свет и тьму, но высокоразвитые кубы медузы имеют 24 глаза. Некоторые из них способны различать цвета и видеть сложные изображения. Более того, глаза куба медуз расположены по всем сторонам их купола, что дает им круговой обзор. Большинство видов медуз живут совсем недолго, от пары месяцев до года, а самые маленькие живут всего несколько недель. Самый крупный вид медуз – это арктическая цианея. Диаметр ее купола может превышать 2 метра, это выше, чем средний человек, а щупальца вытягиваются более чем на 36 метров. Медуза Ируканджи – это крошечная медуза размером с ноготь, но ее яд смертелен для человека. Если медуза получает повреждения, она может клонировать саму себя, чтобы выжить и восстановить популяцию. И что на первом месте? Вид медуз Туритопсис нутрикула – это единственное известное науке живое существо, способное возвращаться из взрослой стадии в стадию полипа, то есть детеныша, и начинать жизнь буквально заново. Более того, этот процесс может повторяться бесконечно.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Мегаполис. Музыкальный пульс Самары.

0: Радио «Мегаполис». Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио «Мегаполис».

0: Григорий Лепс на радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего, в самаре половина первого. К любимым хитам на 103.6 FM вернемся через несколько секунд уже. Ждут нас 4 песни подряд, а одна из них уже скоро. Это суперновинка от Милен Фармер под названием «Все-таки Летвер». А сейчас на радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. В пятницу, 12 июня, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северный, 5-10 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 17-19, завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре 26 градусов.
1: Что мы делаем? Радуемся хорошей музыке на радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Мегаполис.

0: Рита Ора, радио Мегаполис, всегда хорошая музыка. Дальше на 103.6 FM, тройка песен из золотой коллекции радио Мегаполис. Хиты, проверенные временем и представляющие разные десятилетия. В этом отрезке Дабаз, One The Way, Missing at Everything But The Girl и Адриана Челентана.
1: Радио Мегаполис, 103.6 FM. Реклама. Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Внимание! Будущие новоселы! Жилой комплекс «Комфорт» построен. В июне при покупке однокомнатной квартиры вы получаете предчистовую отделку и дизайн-проект в подарок. Выдача ключей уже этим летом. Жилой комплекс «Комфорт». Звоните 990-51-90.
3: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
4: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу

0: глаз окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: 18 июня. Самарский театр оперы и балета. Юрий Башмет представляет авторскую версию последней оперы Петра Ильича Чайковского «Иоланта» в исполнении ведущих солистов оперных театров России и симфонического оркестра «Новая Россия». Дирижер – маэстро Юрий Башмет. Билеты на сайте театра. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Табас в золотой коллекции радио «Мегаполис». Впереди на 103.6 FM свежие новости и прогноз погоды на завтра. Затем пятерка лучших песен о любви, в том числе суперновинка от группы One Republic «Need Your Love». С вами был Дмитрий Рожков. Встретимся вновь после длинных праздничных выходных в понедельник, как обычно, в 7 утра. Желаю вам удачно завершить эту короткую рабочую неделю и прекрасно отдохнуть. С наступающим Днем России! Через пару минут на 103.6 FM мы послушаем с вами музыку, понятную без слов.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама. Добрый!

0: 8-373-20-10.
1: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ Вертикаль.
2: Едешь по делам, думаешь о работе, а о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону. 8-846-202-20-44.
3: 11 июня. Самара. Аврора Молл. «Дельфин». Известные композиции в уникальном звучании. Любимые хиты разных периодов. Магия света и визуального оформления. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио «Мегаполис».

0: В Самаре 13 часов.
1: Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон, который разрешает работникам Центробанка, Сбербанка, организации специальной почтовой связи и инкассаторам самостоятельно сбивать беспилотники. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. В пояснительной записке отмечается, что такие меры обусловлены необходимостью защиты объектов Центробанка, в том числе находящихся на территории новых регионов России, на фоне увеличения числа диверсионных и террористических атак с применением БПЛА. Госдума приняла закон, который обязывает размещать триколор на спортивных объектах. Также документ предусматривает обязательный подъем или установку государственного флага во время официальных физкультурных мероприятий и официальных спортивных соревнований. Член Комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова отметила, что закон имеет не просто юридическое, но и глубокое символическое значение для всей страны. Закрепление статуса государственного флага на спортивных площадках – стратегический шаг по укреплению суверенитета и единства нации, подчеркнула парламентарий. В России отмечается рост случаев жалоб на недобросовестные практики операторов сотовой связи, сообщает Федеральная антимонопольная служба. По данным службы, обращения затрагивают различные действия телекоммуникационной компании. Речь идет об акциях по начислению абонентам денег или бонусов за входящие вызовы, сокращении максимальной продолжительности телефонных разговоров и времени ожидания ответа абонента, а также о процедуре перехода клиентов к другому оператору с сохранением номера. До конца июня в Куйбышевском и Красноглинском районах Самары запустят две новые осенизаторские станции, построенные в рамках инвестиционной программы РКС «Самара». Как сообщили в городской администрации, модульная автоматизированная станция для приема жидких бытовых отходов, расположенная в границах улиц Нефтяников 40 лет Пионерии и Калининградской, будет обслуживать Куйбышевский, Самарский, Ленинский, Железнодорожный и Октябрьский районы. Модуль в Красноглинском районе рассчитан на прием ЖБО из оставшихся 4 районов города. Каждая станция сможет принимать до 100 кубометров стока в час и до 1000 кубометров в сутки. Одновременно на площадке смогут заезжать 2 осенизаторские машины. Треть опрошенных жительниц России не готовы вступать в отношения с молодым человеком без машины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. По их данным, для большинства женщин автомобиль ассоциируется прежде всего со свободой. 55% считают, что наличие машины сигнализирует о готовности помочь и подвести в нужный момент. Для части женщин наличие машины – это синоним успеха. Каждая пятая воспринимает авто как показатель состоятельности партнера. Мужчины смотрят на женщину за рулем иначе, и романтики в образе автолюбительниц видят меньше. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
2: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В пятницу, 12 июня, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью плюс 17-19 градусов, завтра днем плюс 26-28. Сейчас в Самаре плюс 28 градусов.
3: 5 лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
4: На радио «Мегаполис» 5 песен о любви.

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Вараны, змеи и крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ «Паркхаус». Без возрастных ограничений.
5: 11 июня. Самара. «Аврора Молл». «Дельфин». Известные композиции в уникальном звучании. Любимые хиты разных периодов. Магия света и визуального оформления. Подробности на сайте roflife.ru. 16+.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 28 градусов. В пятницу 12 июня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17-19. Завтра днем в Самаре плюс 26-28 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Cause I will leave the light on.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО ВТБ Банк. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте на сайте госокно63.ру.
3: 18 июня. Самарский театр оперы и балета. Юрий Башмет представляет авторскую версию последней оперы Петра Ильича Чайковского «Иоланта» в исполнении ведущих солистов оперных театров России и симфонического оркестра «Новая Россия». Дирижер – маэстро Юрий Башмет. Билеты на сайте театра. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис». 103,6 FM. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Радио «Мегаполис». A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
1: Едешь по делам, думаешь о работе, а о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 20 44.
2: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу!

0: дорого с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО ВТБ Банк. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 28 градусов. В пятницу 12 июня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17-19. Завтра днем в Самаре плюс 26-28 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: было нетрудно.
1: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Ищите изысканный вкус для особого вечера? Во всех супермаркетах «Миндаль». Благородные сыры горгонзола, рокфор и голдблю от Шонфилд. Всего 699,99 за целый килограмм. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Внимание! Будущие новоселы! Жилой комплекс «Комфорт» построен. В июне при покупке однокомнатной квартиры вы получаете предчистовую отделку и дизайн-проект в подарок. Выдача ключей уже этим летом. Жилой комплекс «Комфорт». Звоните 990-51-90. Застройщик ООО «Фирма 315». Проект «Арифация» размещена на сайте «Нашпотребетом.рф». Разрешено строительство 62-2022 года. Предложение распространится на покупку квартиры 38,3 парадных метров до 30 июня 2026 года.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В пятницу, 12 июня, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью плюс 17-19 градусов, завтра днем плюс 26-28. Сейчас в Самаре плюс 28 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-7-3-7-3-20-10.
1: 1000 ярких эмоций дает аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
2: Ура! Каникулы! Самое время для похода в театр. Для вашего удобства переходим на летнее расписание. Вечерние спектакли по будням на большой и малой сцене. Премьеры сезона и лучшие постановки прошлых лет. Магия театральной куклы, которую стоит ощутить. Билеты в кассе и на сайте.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегаполис».
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дом у космопорта 2 сдан.
0: А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами.
1: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас.
0: 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
2: Вараны, змеи и крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ «Паркхаус». Без возрастных ограничений.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Медведь».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 28 градусов. В пятницу 12 июня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17-19. Завтра днем в Самаре плюс 26-28 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

рядом. Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис. Sometimes in life you feel...

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Став

0: Energos окно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: 11 июня. Самара. Аврора Молл. Дельфин. Известные композиции в уникальном звучании. Любимые хиты разных периодов. Магия света и визуального оформления. Подробности на сайте roflife.ru. 16+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт Профиль, компания Дом Сайдинга, Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: 18 июня. Самарский театр оперы и балета. Юрий Башмет представляет авторскую версию последней оперы Петра Ильича Чайковского «Иоланта» в исполнении ведущих солистов оперных театров России и симфонического оркестра «Новая Россия». Дирижер – маэстро Юрий Башмет. Билеты на сайте театра. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
0: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: море 16 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 12 июня. В пятницу в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. 17-19 тепла ближайшей ночью, завтра днем плюс 26-28 градусов. Сейчас в Самаре плюс 28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегаполис».
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама. Внимание! Будущие новоселы! Жилой комплекс «Комфорт» построен. В июне при покупке однокомнатной квартиры вы получаете предчистовую отделку и дизайн-проект в подарок. Выдача ключей уже этим летом. Жилой комплекс «Комфорт». Звоните 990-5190.
1: Едешь по делам, думаешь о работе, а о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 2044.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
1: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте на сайте госокно63.ру.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегапон».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 28 градусов. В пятницу 12 июня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17-19. Завтра днем в Самаре плюс 26-28 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В пятницу, 12 июня, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью плюс 17-19 градусов, завтра днем плюс 26-28. Сейчас в Самаре плюс 28 градусов.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: 21 метр экстрима. Взлет на высоту 7-этажного дома. Уникальный аттракцион «Шоутайм». Поймай свой адреналин. Суператтракцион «Шоутайм» для самых бесстрашных. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: 11 июня. Самара. Аврора Молл. «Дельфин». Известные композиции в уникальном звучании. Любимые хиты разных периодов. Магия света и визуального оформления. Подробности на сайте roflife.ru. 16+.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
4: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: Io ti aspetto, mon amour.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Девочки, я такие обои купила. Сильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
1: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
5: «Альта Профиль», компания «Домсайдинга». Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
6: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
7: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 28 градусов. В пятницу 12 июня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17-19. Завтра днем в Самаре плюс 26-28 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».
3: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954 90 90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ «Вертикаль».
2: 18 июня. Самарский театр оперы и балета. Юрий Башмет представляет авторскую версию последней оперы Петра Ильича Чайковского «Иоланта» в исполнении ведущих солистов оперных театров России и симфонического оркестра «Новая Россия». Дирижер – маэстро Юрий Башмет. Билеты на сайте театра. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 18 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 12 июня. В пятницу в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. 17-19 тепла ближайшей ночью, завтра днем плюс 26-28 градусов. Сейчас в Самаре плюс 28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-7-3-20-10.
1: Сенсация! Уникальный аттракцион «Шоу-тайм» открыт в парке Гагарина. Невероятные эмоции! Взлет на 21 метр! Подъем адреналина и экстрим по полной гарантированы. Суператтракцион «Шоу-тайм» в аттракцион-кафе «Три медведя».
2: Ура! Каникулы! Самое время для похода в театр. Для вашего удобства переходим на летнее расписание. Вечерние спектакли по будням на большой и малой сцене. Премьеры сезона и лучшие постановки прошлых лет. Магия театральной куклы, которую стоит ощутить. Билеты в кассе и на сайте.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис». Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

А чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что за утро

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: «Альт-профиль», компания «Думсайдинга». Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Дом у «Космопорта-2» сдан. А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
4: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
5: Ну, рассказывай, где и как.
4: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
5: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
6: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
7: 11 июня. Самара. «Аврора Молл». «Дельфин». Известные композиции в уникальном звучании. Любимые хиты разных периодов. Магия света и визуального оформления. Подробности на сайте roflife.ru. 16+.
8: Телефон рекламной службы 207-21-27.
9: Радио.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Медузы – удивительные морские существа, появившиеся более 500 миллионов лет назад. Они виртуозно выживают в океанах, хотя устроены даже не просто, а по-настоящему примитивно. Сегодня медузы. Медузы древнее динозавров. Они живут в Мировом океане уже больше 500 миллионов лет, пережив все массовые вымирания. Тело медузы на 95%, а иногда и на 98% состоит из воды. По этой причине медузы абсолютно прозрачны. У медуз нет мозга, сердца, жабр, костей и кровеносной системы. Вместо мозга они используют простую сеть нервных клеток, разбросанных по всему телу, чтобы реагировать на прикосновение и свет. Кубы медузы могут активно плыть со скоростью до 6 метров в минуту. Медузы плывут с помощью сокращения мышц своего купола, выталкивая воду и создавая реактивную тягу. Большинство медуз различают только свет и тьму, но высокоразвитые кубы медузы имеют 24 глаза. Некоторые из них способны различать цвета и видеть сложные изображения. Более того, глаза куба медуз расположены по всем сторонам их купола, что дает им круговой обзор. Большинство видов медуз живут совсем недолго, от пары месяцев до года, а самые маленькие живут всего несколько недель. Самый крупный вид медуз – это арктическая цианея. Диаметр ее купола может превышать 2 метра, это выше, чем средний человек, а щупальца вытягиваются более чем на 36 метров. Медуза Ируканджи – это крошечная медуза размером с ноготь, но ее яд смертелен для человека. Если медуза получает повреждения, она может клонировать саму себя, чтобы выжить и восстановить популяцию. И что на первом месте? Вид медуз Туритопсис нутрикула – это единственное известное науке живое существо, способное возвращаться из взрослой стадии в стадию полипа, то есть детеныша, и начинать жизнь буквально заново. Более того, этот процесс может повторяться бесконечно.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 28 градусов. В пятницу 12 июня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17-19. Завтра днем в Самаре плюс 26-28 градусов.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Добрый вечер, Самара.
5: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В пятницу 12 июня в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17-19 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 26-28.
1: Всегда хорошая музыка на радио.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954 90 90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ «Вертикаль».
2: 18 июня. Самарский театр оперы и балета. Юрий Башмет представляет авторскую версию последней оперы Петра Ильича Чайковского «Иоланта» в исполнении ведущих солистов оперных театров России и симфонического оркестра «Новая Россия». Дирижер – маэстро Юрий Башмет. Билеты на сайте театра. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 20 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 12 июня. В пятницу в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. 17-19 тепла ближайшей ночью, завтра днем плюс 26-28 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Автомобили в России должны стать безопасней. С 1 июля вступит в силу новый ГОСТ на проверку управляемости и устойчивости. Одним из главных тестов станет проверка стабилизации, то есть самовозврата рулевого управления. Испытатель разгоняет автомобиль, поворачивает руль, а затем отпускает его. Колеса и руль должны самостоятельно вернуться в нейтральное положение. Это подтверждает правильную геометрию ходовой части и способность машины самостоятельно стабилизировать курс после маневра. Также стандарт ужесточает замеры параметров при тестах рывок руля и заброс угловой скорости. Говоря простым языком, датчики фиксируют быстроту реакции кузова на резкое уклонение и оценивают риск опрокидывания. Все замеры должны проводиться на полигонах с абсолютно плоским, сухим и чистым асфальтобетонным покрытием. Уточню, ехать на полигон и крутить руль рывками нам с вами не придется. Этот экзамен сдают тестовые образцы перед тем, как новая модель получит разрешение на продажу.
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Ищите изысканный вкус для особого вечера? Во всех супермаркетах «Миндаль». Благородные сыры горгонзола, рокфор и голдблю от «Шонфилд». Всего 699,99 за целый килограмм. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио «Миндаль».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вена, гармоничный день. Велика вероятность приятных новостей и подарков. Тельцы, день исполнения желаний. Благоприятны любые дела, которые доставляют вам удовольствие. Близнецы, день свободного графика, но не полного безделья. Наметьте себе хотя бы минимальный план работ. Раки, день получения материальной или моральной компенсации за труды. Не стесняйтесь требовать свое. Львы, в делах возможны кратковременные заминки. Не стоит настаивать на жестких сроках. Вам все равно не смогут их обеспечить. Девы, день, когда можно взять курс на новые дела. То, что не получилось, постепенно остается в прошлом. Весы. Нежелательны поездки и встречи с родственниками. Все это может закончиться большой семейной драмой. Скорпионы. Не стоит упускать шанс узнать что-то новое или куда-нибудь поехать. Это день новых стартов и развития. Стрельцы. Вопрос, который вас волнует, пока не имеет решения. Выход будет позже, и он будет неожиданным. Козероги. День будет крайне непродуктивным, хотя, возможно, моменты везения. Не стоит планировать серьезных дел. Водолеи. Вторая половина дня принесет хорошие новости и конкретные возможности. Что-то сдвинется с мертвой точки. Рыбы. День сближения с родственниками или с группой, в которой вы хотите быть. Хорошо принимать участие в совместных делах.
3: Радио «Мегаполис» о погоде. В пятницу 12 июня в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17-19 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 26-28.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте!

0: небо с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно.ру.

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
2: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
3: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
4: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте kusakno63.ru.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегафон».

0: В Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер

0: 0916.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Романтический вечер на радио Мегаполис.
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: Радио Мегаполис. Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овена, гармоничный день. Велика вероятность приятных новостей и подарков. Тельцы, день исполнения желаний. Благоприятны любые дела, которые доставляют вам удовольствие. Близнецы, день свободного графика, но не полного безделья. Наметьте себе хотя бы минимальный план работ. Раки, день получения материальной или моральной компенсации за труды. Не стесняйтесь требовать свое. Львы, в делах возможны кратковременные заминки. Не стоит настаивать на жестких сроках. Вам все равно не смогут их обеспечить. Девы, день, когда можно взять курс на новые дела. То, что не получилось, постепенно остается в прошлом. Весы, нежелательны поездки и встречи с родственниками. Все это может закончиться большой семейной драмой. Скорпионы, не стоит упускать шанс узнать что-то новое или куда-нибудь поехать. Это день новых стартов и развития. Стрельцы, вопрос, который вас волнует, пока не имеет решения. Выход будет позже, и он будет неожиданным. Козероги, день будет крайне непродуктивным, хотя, возможно, момент везения. Не стоит планировать серьезных дел. Водолеи, вторая половина дня принесет хорошие новости и конкретные возможности. Что-то сдвинется с мертвой точки. Рыбы. День сближения с родственниками или с группой, в которой вы хотите быть. Хорошо принимать участие в совместных делах.
3: Самара. 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер Ту-63-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением, взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступается народ. Девушка по Пушкинской

0: Радио «Мегаполис».
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

В любое время, в любом месте. Золотые хиты на радио Мегаполис. Ba-na-na-na.

though, so they can walk. Suis mes pas, je te séduirai.